firma Konto Records. Выступает с производством нового проекта «Домс» под названием «Спутник».